0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Мурат Насыров. «Мальчик хочет в Тамбов».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

0: самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы «Гости из будущего». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Абакан находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Татьяна Овсиенко. «Колечко».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: на гербе города Выкса изображен единорог.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и группы «Тестостерон». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Твои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето – радио родных дорог.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город – Козьмодемьянск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

себя шепчу. Я тебя люблю. Умори.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: В Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Количество сбитых вблизи Москвы БПЛА достигло 50. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы. О возможных последствиях атаки мэр не сообщал. Примерно с 4 утра московские аэропорты Домодедово и Жуковский не принимали и не отправляли рейсы. Сейчас ограничения сняты. Аэропорт Внуково более суток обслуживает рейсы по согласованию. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. В России могут пойти на снижение стандартов для бензина и дизтоплива до Евро-2. Как сообщает газета «Коммерсант», правительство временно может согласиться на такой шаг, чтобы насытить внутренний рынок топливом. Выпуск моторного топлива, отличающегося от требований по качеству техрегламента ЕАЭС, позволит нарастить производство на сотни тысяч тонн в месяц. В России может быть разрешен выпуск и обращение бензина и дизтоплива классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Мера может быть введена сроком на 1 год. Риск вовлечения Европы в конфликт с Россией может возникнуть раньше 2030 года. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, одной из проблем можно считать нарратив об агрессивной России, который используется как повод. Дипломат заявил РИА Новости, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» утверждал, что страны Европы намерены подготовиться к конфликту с Россией к 2030 году. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев пострадал при взрыве в Монако. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV. Об этом же пишут СМИ Монако. Взрыв произошел накануне поздним вечером. Власти княжества сообщили о 3 раненых. Они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Предположительно, все они члены одной семьи. Глава правительства Монако Кристоф Мирман сказал, что это первый теракт в истории княжества. Ермолаев – основатель и владелец группы «Алев», которая занималась коммерческим строительством на Украине, один из богатейших украинских бизнесменов. В 2019 году получил гражданство Кипра, а в 2023 власти Украины ввели в отношении Ермолаева санкции. Обязательная доля отечественных фильмов в кинопрокате в нынешних реалиях – избыточная мера, заявила НСН, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская.
3: Нынешняя доля российского контента в кинотеатрах и так 70%. Я, честно говоря, не знаю, за что они бьются. У нас есть куча людей, которые предложили уже квотировать российское кино, начиная с Никиты Сергеевича и заканчивая кучей продюсеров и режиссеров. Если зарубежные студии вернутся, то они не вернутся сюда прямыми офисами. Они вернутся через дистрибьюторов, а дистрибьюторы будут все равно российские, и там будет уже все распределено.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зеленского.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Подписывайся на радио родных дорог в Макс. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Hyundai признали самой женской автомобильной маркой в России. Согласно исследованию, девушки управляют каждой третьей машиной бренда. Совсем рядом располагаются Mazda и Cherry – 32%. А вот рейтинг самых мужских марок возглавили, как ни странно, отечественные бренды. За рулем автомобилей ГАЗ находятся мужчины 88% случаев. У ВАЗа этот показатель составляет 84%.
2: Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!
1: Солист Ума Турман Владимир Крестовский заявил, что время определит ценность песен, которые были сделаны с помощью искусственного интеллекта. По его мнению, именно реакция аудитории, а не способ создания композиции, определяет ее дальнейшую судьбу и место в музыкальной культуре. Крестовский уверен, что каждый артист может решать сам, создавать песню с помощью ИИ или обратиться к живому человеку. Наречие «очень» оказалось рекордсменом по числу синонимов в русском языке. Всего их около 100. Об этом заявила заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская. К нейтральным и книжным вариантам относятся весьма, крайне, чрезвычайно. А в разговорной речи используются жутко, чертовски и страшно. Какие ягоды россияне выбирают этим летом? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед. Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Бийск – второй по величине промышленный город Алтайского края после Барнаула.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: Этот Лондон.
1: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
2: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
3: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
4: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких ремейка в одном миксе.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Аэропорт Мирный в Якутии закрыт после инцидента с самолетом. Боинг авиакомпании S7 выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Воздушное судно выполняло рейсы из Новосибирска в Мирный. На борту находилось 173 пассажира и 6 членов экипажа. Они не пострадали. А самолет получил повреждения. Аэропорт закрыт для взлета и посадки воздушных судов. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку. До ее завершения экипаж временно отстранен от выполнения полетов. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Россиянам не стоит рассчитывать на то, что бензин в стране вновь станет доступен, как и прежде. С таким заявлением выступил зампредседатель Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, передает RTVI. По его словам, такого ничем не ограниченного объема топлива для частных легковых автомобилей, как было во время, начиная с первой ввезенной иномарки в страну, наверное, уже не будет. Говоря о дефиците топлива, депутат призвал граждан избавиться от иллюзии и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. Он добавил, что россиянам придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. Площадь пожара в Красноярском крае сократилась до 252 тысяч гектаров. Всего, по данным лесопожарного центра региона, на территории края действует 167 лесных пожаров. Они активны в 6 муниципальных округах. В тушении участвует около 1500 человек, задействована техника. В регионе сохраняется жаркая погода без осадков. Испанский визовый центр увеличил сроки подачи виз россиянам до 45 дней, а итальянский визовый центр увеличил время обработки документов для Шенгена до 60 дней на фоне возросшего спроса. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал НСН, что европейцы усложнили себе работу, отменив многократные визы.
3: Сейчас каждая поездка требует нового обращения за визой, поскольку многократные визы перестали выдавать, особенно тем, кто привык ездить в Европу. Плюс, конечно, есть сезонный фактор. И, безусловно, все это приводит к тому, что в летние месяцы нагрузка на визовые центры высокая, и они вынуждены увеличивать сроки рассмотрения. Но они сами себе создали эту проблему. Не надо было ограничивать выдачу многократных виз. Это никак не повлияло на путешественников, кто собирается ездить в Европу, просто завалило бюрократической работой.
2: По словам Мурадяна, шансы получить Шенген у россиян хорошие, отказов менее 1% от всех поданных заявлений. Николай Цискоридзе получил театральную премию «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший дебют» за роль Людовика XIV в спектакле МХТ имени Чехова «Кабала Святош». За роль Мольера в этом же спектакле в номинации «Лучшая мужская роль» был награжден Константин Хабенский. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Добирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Российские тяжелоатлеты получили право выступать с флагом и гимном. Международная федерация тяжелой атлетики расширила допуск спортсменов всех возрастных категорий из России и Беларуси. Спортивные функционеры отметили, что новое решение принято с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета о принципах нейтральности в спорте и равных условиях участия спортсменов. Россияне стали чаще выбирать голубику вместо привычной клубники. Об этом сообщают эксперты службы доставки «Самокат». По сравнению с прошлым годом, продажи голубики выросли в 2.5 раза. А еще наши люди стали заметно чаще заказывать ежевику. Ее продажи выросли более чем в 2 раза. Малина прибавила 71%. Сезон арбузов и дынь в этом году тоже стартовал раньше обычного. Уже в конце мая спрос на арбузы был на 83% выше, чем год назад. В Волгограде выпускница набрала максимальные 400 баллов на едином государственном экзамене. Светлана Овечкина из 3-го лицея получила по 100 баллов по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. Власти подчеркнули, что это первый в истории Волгоградской области результат в 400 баллов. Браво, Света!
1: Это студент, комсомолк, спортсмен. Наконец она просто красавец.
0: Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Традиционные новогодние поздравления президента в Калининграде транслируют не в полночь, а часом раньше. Связано это с отставанием времени на 1 час от московского.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: «Моя Мишель. Зима в сердце».

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили над Россией больше 400 БПЛА. Об этом отчиталось Минобороны. Дроны сбивали в том числе над Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. В Воронежской области над 12 районами и двумя городскими округами уничтожено 32 дрона. Из-за падения обломков БПЛА повреждены частные дома и автомобили. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Сбито также 68 БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково работают с ограничениями. Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу россиянам туристических виз. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на европейский источник. Сроки возможного введения запрета неизвестны. Эти предложения обсуждаются в координации со странами-членами ЕС, сказал собеседник издания. Какие страны поддерживают эти ограничения, пока неизвестно. Ранее Еврокомиссия обещала в 2027 году представить инициативу по ужесточению выдачи виз россиянам. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Лейен, 11 европейских стран недовольны тем, что Италия, Франция и Испания продолжают принимать российских туристов. В Орловской области введут отпуск бензина по номерам машин. Новые правила должны сократить очереди на автозаправках, заявил губернатор Андрей Клычков. Начиная с 4 июля заправлять автомобили на 57 АЗС Роснефти и Газпрома будут по графику, основанному на первой цифре государственного регистрационного номера автомобиля. Например, в субботу смогут заправляться машины с номерами, начинающимися на 0 и 1, в воскресенье на 2 и 3 и так далее по порядку до 9. При этом объем отпускаемого топлива на один автомобиль увеличивается с 30 до 50 литров. По мнению главы региона, эта мера позволит обеспечить водителей бензином на 1,5-2 недели. Минтранс готовит рекомендации по установке ограничений скорости. Скоростной режим для каждого участка будут определять с учетом загруженности, состояния дороги и расположенных рядом объектов. Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев рассказал НСН, что сегодня стоило бы увеличить скоростной режим на федеральных трассах, тогда как на участках дороги рядом с соцобъектами его, напротив, следовало бы понизить.
3: На всех платных практических трассах федеральных можно скоростной режим повысить. Причем повысить по полосам. Правая полоса, допустим, остается в том же скоростном режиме, а движение по левой полосе может быть повышено. Такая практика очень развита в Северной Америке. Она действительно дает оптимальные результаты и с точки зрения безопасности, и с точки зрения организации дорожного движения. Вопрос, когда завышены и где стоит занизить, это где появляются объекты социального, культурного быта, детские сады, школы.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Ярославль – город с тысячелетней историей. И здесь последнее довольно гармонично уживается с современностью. Исторический центр города вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО и сохранил исконный русский богатырский дух, а еще и вековые постройки. Так, обязательно стоит увидеть бесподобные фрески церкви Ильи Пророка и сделать селфи на фоне не имеющего аналогов деревянного 15-купольного храма Иоанна Предтечи. А еще в Ярославле появилась на свет Валентина Терешкова, поэтому обязательно загляните в посвященный ей космический музей. Посетите местный музей-заповедник. Тут расположен Спасо-Преображенский монастырь, в котором было найдено слово о полку Игореве. Здесь 6 постоянных экспозиций, например, о природе и истории Ярославского края, а еще одна посвящена русской ярмарке. И завершу культовой локацией – Ярославская стрелка. Это место, где, как считается, и стартовала история города. Сегодня отсюда открывается не только прекрасный вид на Волгу и ее приток, но и размещается главный городской парк. Добраться до города можно любым видом транспорта. От личного автомобиля и самолета до поезда или автобуса. А в теплый сезон еще и на теплоходе. И, кстати, в Ярославле на частоте 93.0 FM вещает радио «Родных дорог». Так что настраивайтесь на нас в путешествии по Ярославлю.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед. Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Себиж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.8

0: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и группы «Отпетые мошенники». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Частный дом загорелся в подмосковном Егорьевске в результате падения БПЛА. Погиб ребенок, еще трое человек пострадали. Об этом сообщает подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Люди находились под завалами. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. Шестимесячный ребенок умер в машине скорой помощи, остальных пострадавших госпитализировали. Губернатор пообещал оказать семье всю необходимую помощь. По словам Воробьева, за ночь средства ПВО и радиоэлектронные борьбы отразили атаку 60 беспилотников. В Дубне обломки БПЛА упали на административное здание, никто не пострадал. В Павлово-Посадском округе дрон упал на частный дом. Там, по предварительным данным, также никто не пострадал. Таксисты в России стали реже выходить на работу из-за проблем с топливом. Они также стараются избегать дальних маршрутов и заказов в центр города. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Руководители таксопарков рассказали изданию об ускорении оттока водителей из отрасли в последнее время. Траты россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей снизились на 3% за последнюю неделю. При этом средние цены на поездки пока не изменились. Это связано с динамическим ценообразованием в сервисах такси, которое зависит от спроса и предложения. На выборах президента Перу победила дочь свергнутого главы государства. Кейко Фухимори, представляющая консервативную партию «Народная сила», набрала больше 50% голосов, передает Bloomberg. Политик – дочь бывшего перуанского руководителя Альберто Фухимори. В случае подтверждения победы Фухимори станет первой женщиной на посту президента Перу. Нынешние выборы стали для нее четвертой попыткой занять должность главы государства. В 2007 году отца политика, экс-президента, экстрадировали в Перу. Суд приговорил его к 30 годам тюрьмы за злоупотребление властью, коррупцию и преступления против человечности. Несколько лет назад его помиловали. На следующий год он умер от рака в возрасте 86 лет. Сборная Парагвая обыграла команду Германии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч прошел в Бостоне и закончился со счетом 1-1, перейдя в серию послематчевых пенальти. Германия впервые в истории проиграла серию пенальти на чемпионате мира. А Парагвай впервые за 16 лет пробился в стадию плей-офф матчей. Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Лео Бакерия рассказал о вреде изнурительных тренировок для сердца. Он противник сильных физических нагрузок, таких как поднятие штанг или изнуряющего бега на длинные дистанции. По словам медика, все это крайне негативно сказывается на сердце. Спорт – большое достижение, в отличие от физкультуры, не делает людей здоровее, рассказал он РИА Новости. Для здоровья же, считает Бакерия, достаточно ограничиться ходьбой. Однако делать это нужно не от случая к случаю, а изо дня в день. И проходить в течение часа-двух как минимум 7 километров. Идти следует в хорошем темпе. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог. Звук поста.

0: «Народы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Алеуты – малочисленный и, увы, исчезающий народ. О них расскажу прямо сейчас. Алеуты являются коренным населением Алеутских островов и входят в единый перечень малочисленных коренных народов России. Согласно последней переписи, в нашей стране проживают 397 алеутов. Традиционный религия. В религии этноса долгое время был анимизм. Алеуты почитали духов предков. Распространен был и шаманизм, по мифологии которого алеуты верили в существование разных миров. В конце 18 века алеуты, испытав сильную ассимиляцию со стороны русских промышленников и купцов, были обращены в православие. Народ говорит на алеутском языке под названием Унангам-Туну. Он относится к группе языков Северной Америки. И в этом языке аж 5 диалектов. Алеуты жили селениями, которые располагались на морском побережье и в устьях рек. Каждое селение состояло из 2 или 4 больших полуземлянок. Для них выбирали открытые высокие места для удобного наблюдения за приближением врага или морскими животными. Полуземлянка строилась из прибитых к дереву деревьев, сверху жилище покрывали шкурами и сухой травой. Основу же хозяйства составляли зверобойный промысел, рыболовство и птицеловство. Также занимались огородничеством, выращивали репу, редис и картофель. Ели в основном жареное, вареное, сырое мясо морских животных, животных, птицы, рыбу, дикие растения и водоросли. И сегодня прощаюсь с вами на алеутском «Укудигада».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: Пушкинские горы. Это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-22», 1998 год.
1: Группа «Блестящие облака».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

друзей радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Певица Лера Москва стремительно ворвалась в отечественный шоу-бизнес и, по сути, так же быстро и неожиданно пропала с экранов радаров. Валерия Гуреева – это настоящая артистка, в нулевые покорила сердца фанатов своей дерзостью, страстью к музыке и экспериментам. А песня «Седьмой этаж» стала саундтреком к популярному телесериалу «Универ». Музыкального образования у Леры, что интересно, никогда не было. Зато были стихи и большое желание добраться до Москвы из родного Нового Уренгоя. В 2002-м она переезжает в столицу совсем юной и берет псевдоним «Москва» с двумя буквами «С», как будто специально подчеркивая, это не география, а ее девичья мечта.

0: популярности она уже успела писать стихи для мюзикла «Снежная королева», а ее песни исполняла сама Кристина Орбакайте. Позже Лера замечает продюсер Игорь Марков. Так стартует их плодотворное сотрудничество. В конце 2005-го был выпущен дебютный альбом под названием «Москва». Были сняты видеоклипы аж на 3 песни, в том числе, конечно, и на нашу композицию. Впрочем, через несколько лет пути певицы и продюсера расходятся. Валерия выходит замуж, рожает сына. Сегодня она продолжает писать стихи, появляется в соцсетях, редко, но все же выпускает песни, а еще активно раскручивает свой бренд по производству детских игрушек.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
2: Герб города «АЛЛАТРЬ» утверждала императрица Екатерина II.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4.

0: «Рок» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и Григория Лепса. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве, полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Иркутской области из-за дефицита топлива сократят количество речных рейсов и повысят стоимость билетов. Об этом сообщило Восточно-Сибирское речное пароходство. Компании заявили, что были вынуждены принять меры из-за дефицита топлива и роста его стоимости. Приоритет в обеспечении топливом отдан субсидируемым перевозкам и паромным переправам. Поэтому часть регулярных и экскурсионных рейсов будет сокращена, а цены на билеты повысятся. Машина сорвалась с обрыва горы Клементьево в Крыму. Водитель получила травмы и была эвакуирована, сообщает МЧС Республики. Прибыв на место, спасатели спустились по склону горы около 350 метров к месту падения машины. Пострадавшую обнаружили возле автомобиля и оказали ей первую помощь, наложив шину на поврежденную ногу. Далее женщину на носилках эвакуировали по сложному рельефу к карете скорой помощи. А в городе Куш в Свердловской области нашли хозяев собаки, унесенной вместе с будкой в лес во время смерча. В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что питомец вернулся к разрушенному частному дому сам, но хозяев там уже не было. Их и стали искать местные жители, передают РИА Новости. Хозяев нашли, с ними и с собакой все хорошо. У питомца обнаружилось небольшое повреждение на спине, и животное было очень голодным. Смерч обрушился на Кушву неделю назад. 16 человек пострадали, повреждены или полностью разрушены больше 100 частных жилых домов. Теракт в Монако произошел из-за взрыва заминированной посылки. Об этом сообщает правительство княжества в соцсети X. Взрыв в Монако случился накануне поздно вечером. Пострадали 3 человека, 2 взрослых и ребенок. Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал инцидент терактом и первым подобным случаем в истории княжества. Французский телеканал BFM TV сообщил со ссылкой на источники, что при взрыве ранен украинский олигарх Вадим Ермолаев. Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации. Российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований с марта 2022 года. Исключение было сделано только для отборочного цикла к Олимпиаде 2026 года в Милане. Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу россиянам туристических виз, сообщают СМИ. Гендиректор Артур Дмитрий Рутюнов рассказал НСН, какие страны могут выступить против этого.
3: В первую очередь, это страны Южной Европы, которые получают больше российских туристов. Это и сейчас видно, они практически остались единственными, которые выдают визы. Это Греция, Франция, Италия, Испания. Все сотрудники туристической индустрии Европы с нетерпением ждут возвращения российского туризма. Прежде всего, это касается тех стран, где всегда русских было много. Вот эти страны, я думаю, они будут поддерживать как-то по-прежнему, чтобы россиян давали визы, хотя бы вот как дают сейчас под поездку.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: Студия Радио Родных Дорог. Константин Донской. Здравствуйте. В России сотни вариаций пирогов. Но пирожки с картошкой, пожалуй, стоят особняком. История пирогов с картошкой насчитывает несколько веков. Считается, что пироги с разнообразными начинками начали готовить еще в языческие времена. Ну а пироги с картошкой появились позднее, когда этот корнеплод стал популярным и доступным продуктом. Как вы знаете, картошка появилась в русской кухне только в начале 18 века. Спасибо тут стоит сказать Петру Первому. Благодаря своей неприхотливости и сытности картошка стала идеальной начинкой для выпечки. И если в домострое картофельных пирожков еще нет, то вот в городских кулинарных книгах рубежа 19-20 веков рецепты выпечки с картошкой встречаются все чаще. Изначально пироги с картошкой были простым и сытным блюдом, которое готовили в крестьянских семьях. Но со временем выпечка стала более разнообразной и сложной в приготовлении. Сегодня же в русской кухне их готовят из различных видов теста – дрожжевого, слоеного и даже песочного.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,4

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Удивительный парадокс. Как простейшие бактерии умудряются разрушать самую твердую ткань в нашем теле. Человеческая зубная эмаль – это настоящий триумф природы. По своей структуре и твердости она приближается к железу и не уступает некоторым видам гранита, прочно удерживая статус самого твердого материала в нашем организме. Эмаль способна выдерживать колоссальное давление, призвана

0: защищать челюсть. Но почему же при встрече с простейшими микроскопическими организмами и обычными продуктами питания этот сверхпрочный биологический щит внезапно может сдаться? И привет, кариес! И дело тут, по словам врачей, в минеральном составе эмали. У сверхвысокой минерализации есть и критическая сторона. Эмаль мертва. В ней нет живых клеток, сосудов или нервных окончаний. А значит, в отличие от костей или кожи, она абсолютно лишена способности к самостоятельной биологической регенерации. Любое, даже микроскопическое повреждение этой ткани останется с человеком навсегда. Как ни парадоксально, беззащитность наших зубов перед микробами – это плата за их экстремальную прочность. Поэтому не забывайте чистить зубы дважды в день, уважаемые слушатели.
1: Очень полезная передача. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: В городе Дубна производят уникальные исследования в области расщепления атома.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
0: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и «Иракли». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия ведет переговоры с другими странами о возможности импорта бензина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка. Между тем, в Ленобласти предупредили о возможном введении лимитов на продажу топлива. По словам губернатора Александра Дрозденко, запасы есть, но они не бесконечные. В свою очередь, глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ограничения на поставки топлива продлятся около месяца. Он добавил, что правительство региона вместе с главой Крыма пытается стабилизировать цены на бензин и привести их к среднему показателю по всей стране. Скорейшее завершение военных действий – главный вопрос, который сегодня волнует жителей страны. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на годовом общем собрании акционеров Сбербанка, передает РБК. Цитата. «Не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий, это очевидно». Конец цитаты. ЦБ установил новые правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Новый порядок должен увеличить средние выплаты на 10%. Страховые компании теперь будут обязаны определять среднюю стоимость расходных материалов без скидок. При определении цены запчастей не будут учитывать стоимость их аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Страховщики также начнут включать в стоимость ремонта в полном объеме затраты на уплотнители, наклейки и другие детали одноразового использования. Уже 7 учеников получили 400 баллов при сдаче единого госэкзамена в этом году. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. 300 баллов получили 73 человека, 200 баллов – почти 900 учеников. В целом по стране выпускников, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч. Это максимальный рекорд, рассказал министр на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ. Эйфелева башня подросла примерно на 10 сантиметров из-за аномальной жары. При нагреве металлическая конструкция расширяется примерно на 2 сантиметра за каждые 10 градусов. С похолоданием ее высота возвращается к прежним показателям. Последние дни температура во Франции местами превысила плюс 40 градусов, а в большинстве департаментов был введен максимальный уровень погодной опасности. Посетители концерта группы «Ленинград» на «Лукойл-арене» пожаловались на плохой звук. Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн рассказал на сцене, что в России очень мало хороших звукорежиссеров, от которых зависит качественный звук.
3: Это очень серьезная работа. Это должен быть звукорежиссер, который должен просчитать все давление на каждое место, сделать абсолютно правильный звук. Я тоже один раз посещал группу «Ленинград» на «Зенит-арене». Честно говоря, я тоже ничего не слышал. Такие, честно говоря, у нас звукорежиссеров очень мало в хорошей стране.
2: «Ленинград» выступил на «Лукойл-арене» 26 июня. Группа не давала концертов на главных стадионах страны 4 года. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
2: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.

Радио родных дорог представляет топ 100 песен из караоке. Группа Виагра. Попытка номер 5.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Шура! День за окном!

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Ярославль – город с тысячелетней историей. И здесь последнее довольно гармонично уживается с современностью. Исторический центр города вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО и сохранил исконный русский богатырский дух, а еще и вековые постройки. Так, обязательно стоит увидеть бесподобные фрески церкви Ильи Пророка и сделать селфи на фоне не имеющей аналогов деревянного 15-купольного храма Иоанна Предтечи. А еще в Ярославле появилась на свет Валентина Терешкова, поэтому обязательно загляните в посвященный ей космический музей. Посетите местный музей-заповедник. Тут расположен Спасо-Преображенский монастырь, в котором было найдено слово о полку Игореве. Здесь 6 постоянных экспозиций, например, о природе и истории Ярославского края, а еще одна посвящена русской ярмарке. И завершу культовой локацией – Ярославская стрелка. Это место, где, как считается, и стартовала история города. Сегодня отсюда открывается не только прекрасный вид на Волгу и ее приток, но и размещается главный городской парк. Добраться до города можно любым видом транспорта. От личного автомобиля и самолета до поезда или автобуса. А в теплый сезон еще и на теплоходе. И, кстати, в Ярославле на частоте 93.0 FM вещает радио «Родных дорог». Так что настраивайтесь на нас в путешествии по Ярославлю.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» — это

0: здоровье спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: Часть сюжета романа «12 стульев» протекает в городе Пятигорск.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и группы Тестостерон. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число жертв атаки беспилотников на подмосковный Егорьевск выросло до двух. В больнице скончалась мать 6-месячного ребенка, который погиб при ударе, сообщило издание Daily Storm со ссылкой на источник. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации издания, в результате удара ВСУ женщина получила тяжелые ранения. Врачам не удалось ее спасти. В момент атаки украинских беспилотников на Егорьевск семья из 4 человек спала на втором этаже частного дома. Дрон ударил по спальне, где находились мать и младенец. Возник пожар. По данным главы муниципального округа Дмитрия Колбы, число пострадавших возросло до 4. По информации Минобороны, ночью в Подмосковье сбили 60 дронов. Еврокомиссия не подтвердила информацию о подготовке полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Там уточнили, что идет работа над подготовкой точечных мер по адаптации визового режима. Они коснутся лиц, которые принимали участие в боевых действиях на Украине. Эти предложения включены в проект 21-го пакета санкций Евросоюза, сообщили в пресс-службе. Как заявил иностранный эксперт Российского союза туриндустрии, руководитель визового агентства Егор Кайль, часть европейских стран точно выступит против полного запрета на выдачу виз россиянам, поскольку это сильно ударит по их туристической отрасли, их голос будет иметь значение в ЕС. Рынок труда в России постепенно охлаждается, хотя ситуация остается неоднородной в зависимости от отрасли. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил в интервью «Вестям». По его словам, в одних секторах экономики по-прежнему сохраняется дефицит кадров. Число вакансий и поиск работы сильно преобладает над резюме, которое есть. Тогда как в других соотношение вакансий и резюме постепенно возвращается к нормальному уровню. Испытания систем нового грузового транспортного корабля «Прогресс МС-35» начались на космодроме Байконур, сообщил Роскосмос. Корабль расконсервировали, осмотрели панели солнечных батарей, проверили бортовые системы. До конца июля пройдут испытания радиотехнических средств и аппаратуры управления корабля. «Прогресс МС» — российский автоматический космический корабль для обслуживания орбитальных станций, используется для доставки различных грузов, а также для корректировки орбиты станции. Международный союз конькобежцев допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Эти правила коснутся всех дисциплин под эгидой ИСУ – фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Допуск распространяется как на индивидуальные, так и на командные соревнования. К стартам не допускаются те, кто служит в вооруженных силах или органах безопасности, принимал участие в боевых действиях после февраля 2022 года, а также публично поддерживал проведение спецоперации. Решение о правильном участии будет принимать Совет ИСУ, который при необходимости привлечет независимую комиссию для оценки кандидатов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Алеуты – малочисленный и, увы, исчезающий народ. О них расскажу прямо сейчас. Алеуты являются коренным населением Алеутских островов и входят в единый перечень малочисленных коренных народов России. Согласно последней переписи, в нашей стране проживают 397 алеутов. Традиционный религий. В религии этноса долгое время был анимизм. Алеуты почитали духов предков. Распространен был и шаманизм, по мифологии которого алеуты верили в существование разных миров. В конце 18 века алеуты, испытав сильную ассимиляцию со стороны русских промышленников и купцов, были обращены в православие. Народ говорит на алеутском языке под названием Унангам-Туну. Он относится к группе языков Северной Америки. И в этом языке аж 5 диалектов. Алеуты жили селениями, которые располагались на морском побережье и в устьях рек. Каждое селение состояло из 2 или 4 больших полуземлянок. Для них выбирали открытые высокие места для удобного наблюдения за приближением врага или морскими животными. Полуземлянка строилась из прибитых к дереву деревьев, сверху жилище покрывали шкурами и сухой травой. Основу же хозяйства составляли зверобойный промысел, рыболовство и птицеловство. Также занимались огородничеством, выращивали репу, редис и картофель. Ели в основном жареное, вареное, сырое мясо морских животных. Животных, птицы, рыбу, дикие растения и водоросли. И сегодня прощаюсь с вами на алеутском Укудигада.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: В Зеленодольске есть своя Венеция. Так называется один из микрорайонов города.
0: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: На радио «Родных дорог» идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
2: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
3: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
4: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Песня тобой укутан, ты мой счастливый случай. Хорошая погода, а завтра будет лучше.
2: Владимир Пресняков.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: не могу.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Певица Лера Москва стремительно ворвалась в отечественный шоу-бизнес и, по сути, так же быстро и неожиданно пропала с экранов радаров. Валерия Гуреева – это настоящее имя артистки, в нулевые покорила сердца фанатов своей дерзостью, страстью к музыке и экспериментам. А песня «Седьмой этаж» стала саундтреком к популярному телесериалу «Универ». Музыкального образования у Леры, что интересно, никогда не было. Зато были стихи и большое желание добраться до Москвы из родного Нового Уренгоя. В 2002-м она переезжает в столицу совсем юной и берет псевдоним «Москва» с двумя буквами «С», как будто специально подчеркивая, это не география, а ее девичья мечта.

популярности она уже успела писать стихи для мюзикла «Снежная королева», а ее песни исполняла сама Кристина Орбакайте. Позже Лера замечает продюсер Игорь Марков. Так стартует их плодотворное сотрудничество. В конце 2005-го был выпущен дебютный альбом под названием «Москва». Были сняты видеоклипы аж на три песни, в том числе, конечно,

0: на нашу композицию. Впрочем, через несколько лет пути певицы и продюсера расходятся. Валерия выходит замуж, рожает сына. Сегодня она продолжает писать стихи, появляется в соцсетях, редко, но все же выпускает песни, а еще активно раскручивает свой бренд по производству детских игрушек.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: В городе Гороховце есть Лысая гора. Говорят, это место захоронения татарского хана. Место, где не растут деревья.
3: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 104,7 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, студия Евгений Федотов. Минпромторг заявил, что контролирует ситуацию с наличием топлива у ритейлеров. Министерство не фиксирует системных обращений от отрасли об отсутствии достаточного количества топлива для поставок товаров в магазины. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. В Минпромторге подчеркнули, что главная задача ведомства – обеспечение доступности продуктов для граждан. Там заверили, что в случае возникновения проблем с топливом для автотранспорта ритейла все необходимые меры будут приняты. Ранее стали поступать сообщения, что проблемы с поставками топлива начинают отражаться на рынке автомобильных грузоперевозок. Логистические компании предупреждают клиентов о предстоящем повышении тарифов. Режим повышенной готовности ввели в районе двух частных домов в подмосковном Егорьевске после удара беспилотников. Документ опубликован на официальном сайте муниципального округа. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ночью дрон ударил по частному дому в Егорьевске. Там вспыхнул пожар. Из подзавалов достали двоих взрослых и двоих детей. 6-месячный ребенок скончался. По данным издания Daily Storm, в больнице также умерла его мать. Власти поручили проинформировать пострадавших о возможности получения дополнительных выплат и подготовить предложение о выделении компенсации из муниципального бюджета. Более 80 жилых домов, около 600 присадебных участков пострадали в Свердловской области, в Нижнесергинском районе, муниципальном округе Первоуральск, Горноуральском городском округе и в Нижнем Тагиле из-за поднятия уровня воды в двух реках в результате дождей. Об этом сообщили в МЧС. Экстренные службы продолжают аварийно-восстановительные работы. Развернуты пункты временного размещения. В регионе продолжает действовать предупреждение о непогоде. Ожидается ливни с порывами ветра до 18 метров в секунду. Мир будет жить в условиях полной неопределенности, а горизонт планирования уже сегодня стремится к нулю, считает глава Сбербанка Герман Греф. Как заявил он на годовом собрании акционеров кредитной организации, к этому приводит развитие технологий. Глава Сбербанка отметил, что это вносит кардинальные изменения в среду планирования. Он подчеркнул, что всем придется жить и работать в таких условиях, а ожидать чего-то совершенно бессмысленно. Процент от проката зарубежного кино в России будет взиматься в пользу рефинансирования отечественного кинематографа. Об этом сообщил ТАСС режиссер и актер Никита Михалков. Ранее Владимир Путин рекомендовал подготовить и в приоритетном порядке принять законопроекты, направленные на поддержку отечественного кинематографа и регулирование проката иностранных фильмов. По словам Михалкова, это будет серьезная помощь нашему кино. К тому же будет оплачиваться так называемый входной билет, просто для того, чтобы конкретно зарубежную картину рассмотрели, для того, чтобы она попала на экран. По словам Михалкова, эта практика существует, например, во Франции и в Китае. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Разные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед.

0: вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: Студия «Радио Родных Дорог», Константин Донской. Здравствуйте. В России сотни вариаций пирогов, но пирожки с картошкой, пожалуй, стоят особняком. История пирогов с картошкой насчитывает несколько веков. Считается, что пироги с разнообразными начинками начали готовить еще в языческие времена. Ну а пироги с картошкой появились позднее, когда этот корнеплод стал популярным и доступным продуктом. Как вы знаете, картошка появилась в русской кухне только в начале 18 века. Спасибо тут стоит сказать Петру Первому. Благодаря своей неприхотливости и сытности картошка стала идеальной начинкой для выпечки. И если в домострое картофельных пирожков еще нет, то вот в городских кулинарных книгах рубежа 19-20 веков рецепты выпечки с картошкой встречаются все чаще. Изначально пироги с картошкой были простым и сытным блюдом, которое готовили в крестьянских семьях. Но со временем выпечка стала более разнообразной и сложной в приготовлении. Сегодня же в русской кухне их готовят из различных видов теста – дрожжевого, слоеного и даже песочного.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». В городе Приозерск установлен единственный в России памятник Маугли.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь.
1: Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких ремейка в одном миксе.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Режим чрезвычайной ситуации в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края, введенный за разлива нефтепродуктов, снят. Распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщил оперативный штаб региона. Нефтепродукты попали в акваторию Черного моря и реку Туапсе в результате пожара после атак беспилотников в апреле. В районе проведены работы по ликвидации последствий загрязнения и мониторингу экологической обстановки. В мае в МЧС заявили о завершении работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Следующими этапами были обозначены очищение и предотвращение распространения мазута в акватории Черного моря. Евросоюз не сможет вернуться к поставкам российского газа в рамках текущих законодательных рамок, заявил официальный представитель Еврокомиссии Анна Кайса Иткенен. Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии в ФРГ «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о необходимости прекратить бойкот российских нефти и газа, чтобы поддержать слабеющую экономику страны. Представитель Еврокомиссии напомнил, что первый этап отказа от российского газа начался в этом месяце. Вступил в силу запрет на трубопроводный газ по краткосрочным контрактам. С начала будущего года вступит в силу полный запрет на импорт СПГ из России, а с 30 сентября полный запрет на поставку трубопроводного газа. Список запрещенных профессий для женщин в России сократился в 4 с лишним раза, сообщила первая заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина. Она ответила, что женщины в России могут работать в том числе на автоматизированных линиях горной промышленности. Некоторые профессии были недоступны для них из-за тяжелого физического труда, а также из-за вредных опасных условий. Однако, благодаря цифровизации, внедрению безопасных методов производства, все больше профессий, которые раньше были мужскими, становятся женскими. Как отметила Баталина, в России появилась первая женщина, которая работает машинистом грузового локомотива. Верховный суд США признал незаконным указ Дональда Трампа об ограничении права на автоматическое получение американского гражданства по рождению, который президент издал в январе прошлого года, в первый день своего второго президентского срока. Трамп решил прекратить практику автоматической выдачи гражданства детям, которые родились в США, если родители находятся в стране нелегально или по краткосрочным визам. Первое заседание творческой комиссии Союза театральных деятелей России по уличным театрам состоялось в Архангельске в рамках 32-го международного фестиваля уличных театров. Определены основные направления по развитию уличной театральной сферы. Состоялась презентация кабинета уличного театра СТД. Его миссия – содействие профессионализации уличных театров, повышение их видимости внутри профессионального поля, выработка общего языка для описания уличного театра как особого вида театрального искусства. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Удивительный парадокс. Как простейшие бактерии умудряются разрушать самую твердую ткань в нашем теле? Человеческая зубная эмаль – это настоящий триумф природы. По своей структуре и твердости она приближается к железу и не уступает некоторым видам гранита, прочно удерживая статус самого твердого материала в нашем организме. Эмаль способна выдерживать колоссальное давление и призвана защищать челюсть. Но почему же при встрече с простейшими микроскопическими организмами и обычными продуктами питания этот сверхпрочный биологический щит внезапно может сдаться? И привет, кариес! И дело тут, по словам врачей, в минеральном составе эмали. У сверхвысокой минерализации есть и критическая сторона. Эмаль мертва. В ней нет живых клеток, сосудов или нервных окончаний. А значит, в отличие от костей или кожи, она абсолютно лишена способности к самостоятельной биологической регенерации. Любое, даже микроскопическое повреждение этой ткани останется с человеком навсегда. Как ни парадоксально, беззащитность наших зубов перед микробами – это плата за их экстремальную прочность. Поэтому не забывайте чистить зубы дважды в день, уважаемые слушатели.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунда.

0: Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. В загородном парке отдыха в городе Кольчугино снимались эпизоды сериала «Чернобыль. Зона отчуждения».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Ирина Дубцова. «Люби меня долго».

0: я скучаю, скучаю, я соскучилась. Любимый.
1: Давай жить.
0: Любимый.
2: Давай пожить.
0: Мам, я замуж. А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
4: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
4: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.

0: кажется, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Ума Турман и группы Нэнси. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Росстат опроверг сообщение об установке публикации цен на бензин и дизельное топливо. Ведомство заявили РБК, что продолжит публиковать такие данные еженедельно. В полном объеме в соответствующих разделах на сайте Росстата и в единой межведомственной информационно-статистической системе. Ранее Рейтер сообщила, что Росстат остановит публикацию розничных цен на бензин и дизтоплива на фоне проблем с доступностью нефтепродуктов. Агентство ссылалось на распоряжение правительства. СМИ между тем сообщили, что власти прорабатывают меры по разрешению нефтеперерабатывающим заводам снижать класс топлива до Евро-2 в целях насыщения рынка. Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что комментарии к этой информации следует получить у вице-премьера Александра Новака. Россия может начать наступление в Черниговской области, опасается главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский. По его словам, российская армия может готовить наступление с территории Брянской области с целью отвлечения части ВСУ с основных важных направлений. Ранее Сырский рассказал о вынужденном создании новых бригад ВСУ из-за протяженности фронта и возможного появления новых направлений боевых действий. Число подростков, причастных к преступлениям экстремистского и террористического характера, увеличилось в 2 раза. Об этом сообщили в Следственном комитете по итогам совещания, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин. Он ответил, что сохраняется тенденция привлечения несовершеннолетних к участию в диверсионной деятельности и мошенничестве. В этом году всеми правоохранительными органами расследовано свыше 11 тысяч преступлений, совершенных подростками. Число несовершеннолетних, преступивших закон, выросло на 9% и превысило 9640. Также вызывает тревогу, по словам Бастрыкина, увеличение на 10% количества наследственных преступлений, совершенных подростками. Число миллиардеров в мире по итогам прошлого года выросло на 13% и достигло рекордных 3302 человек. Это следует из ежегодного доклада швейцарского банка UBS. По данным исследования, общее состояние миллиардеров за год увеличилось в среднем на четверть. Это более чем вдвое превышает темпы роста мирового личного благосостояния. В UBS объяснили такой рост продолжающимся подъемом фондовых рынков, в том числе благодаря развитию технологий искусственного интеллекта. 19 человек в мире владеют состоянием стоимостью более 100 миллиардов долларов. Из них 15 проживают в Соединенных Штатах. Экстремально высокая температура на территории от Среднего Запада до Восточного побережья США может оказаться опасной для игроков и болельщиков во время матчей плей-офф чемпионата мира по футболу на этой неделе, сообщил телеканал TSN. Столбики термометров могут подниматься до 44 градусов Цельсия. В городах на данной территории, в том числе запланированные матчи 1/16 финала чемпионата мира, популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.2.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Режим ракетной опасности объявлен в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами, в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, написал он в соцсетях. Между тем, в Белгородской области водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение головы при атаке дрона в селе Бессоновка Белгородского округа. Также беспилотники повредили жилье и транспорт в 7 населенных пунктах региона, сообщил оперативный штаб. Представители ряда стран Европы в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выражают сострадание российской стороне в связи с ударами ВСУ, но стараются делать это кулуарно, чтобы никто не видел. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский. По его словам, Россия ценит и такую поддержку, однако он подчеркнул, что Брюссель следит за тем, чтобы отдельные государства не нарушали солидарности членов Евросоюза. Таким образом, по его словам, ЕС сковывает волю государств. В Севастополе вновь ввели режим временного ограничения электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он призвал жителей по возможности не пользоваться лифтами, зарядить телефоны и зарядные устройства, а также снизить нагрузку на сеть, не включая мощные электроприборы. Эта мера необходима для ликвидации перегруза электросетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Ранним утром в Севастополе уже вводился режим временного ограничения электроснабжения. Севастополь оказался обесточен после атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру 24 июня. В городе и в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации. Квартиру российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в самом центре исторического центра Киева возле Золотых ворот приобрел на аукционе за 301 тысячу долларов производитель дронов «Генерал Черешня», так называется эта компания. Там заявили, что считали для себя абсолютно принципиально взять жилье в общественное благо. Фонд государственного имущества Украины выставил на торги две конфискованные квартиры Лебедева в Киеве. Общая стартовая стоимость объектов составляет около 550 тысяч долларов. Итоги торгов за вторую квартиру неизвестные. Карен Хачанов с победы стартовал на Уимблдоне, третьем сезоне турнира «Большого шлема» по теннису, который проходит на травяных кортах Лондона. Третья ракетка России обыграл 155-ю ракетку мира британца Билли Харриса со счетом 6-3, 5-7, 6-3, 6-3. Во втором круге россиянин сыграет против 56-й ракетки мира Яника Ханфана из Германии. Хачанов занимает в мировом рейтинге 22-е место. Ранее первый круг преодолел Даниил Медведев, первая ракетка России, а вторая Андрей Рублев проиграл в первом круге. Призовой фонд Уимблдона в этом году составляет около 85 миллионов долларов. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Союз.
1: Союз представляет.
0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
2: Света. Другая.

0: Наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, радио родных дорог. Это группа Добро.
2: Привет, друзья. Это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Первое название города Волжск – Лопатино.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России объявило, что с 1 июля приостановит пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. В частности, на российско-финляндском участке границы приостановит движение через железнодорожные пункты пропуска в Выборге, Санкт-Петербург, Финляндский, Светогорск в Ленинградской области. На российско-эстонском участке границы Печоры-Псковские, на российско-латвийской Пыталово. МИДу России поручено направить уведомление Финляндии, Эстонии и Латвии о принятом решении. Причины не называются. Ракетная опасность объявлена вечером на территории Московской области, сообщила Единая государственная система предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. Там отметили, что возможны перебои мобильного интернета. Между тем, ограничения в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, введенные ранее вечером, сняли, сообщила Росавиация. Минувшую ночь на полете к Москве сбили 61 дрон. После удара беспилотника и пожара в частном доме в Егорьевске погиб 6-месячный ребенок. По неподтвержденным официально данным СМИ, в больнице также скончалась его мать. Число жертв недавних землетрясений в Венесуэле превысило 1900 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи парламента страны Хорхе Родригес. Травмы получили более 10,5 тысяч человек, а всего пострадали свыше 28 тысяч. Повреждены около 900 зданий, из них 189 разрушены полностью. Между тем, по оценкам НАСА, сделанным на основании спутниковых снимков, повреждения большей или меньшей степени могли получить примерно 59 тысяч построек. Землетрясения магнитуды 7,2 и 7,5 0,5 произошли в Венесуэле в прошлую среду вечером по местному времени. Особенно пострадал штат Ла-Гуайра на севере страны. Казахстан с 1 июля начнет масштабную модернизацию системы государственного управления при сохранении президентской формы управления. Об этом объявил глава республики Касым Жомарт Токаев. По его словам, планируется провести капитальный ремонт всего здания казахской государственности. Главной задачей станет повышение эффективности управления, а фундаментом останутся независимость и суверенитет. При обновленном балансе ветвей власти президент сохранит статус главного должностного лица и верховного главнокомандующего. Ранее принятие новой конституции Казахстана одобрили в ходе голосования более 87% избирателей. Кинотеатр «Художественный» в Москве с 9 по 12 июля совместно с Французским институтом России представит программу «Имя Брижит», посвященную Брижит Бардо. Эта актриса стала символом французского кино и одной из самых узнаваемых фигур мировой культуры 20 века. Четыре картины разных периодов карьеры Бардо позволят увидеть актрису в разных образах, отметили в кинотеатре. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. На гербе Нижнего Новгорода изображен олень. Хотя на самом деле оленей в нижегородских лесах не водятся. Водятся лоси.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9 FM.

0: железных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Режим ракетной опасности объявлен в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами, в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, написал он в соцсетях. Между тем, в Белгородской области водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение головы при атаке дрона в селе Бессоновка Белгородского округа. Также беспилотники повредили жилье и транспорт в 7 населенных пунктах региона, сообщил оперативный штаб. Представители ряда стран Европы в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выражают сострадание российской стороне в связи с ударами ВСУ, но стараются делать это кулуарно, чтобы никто не видел. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский. По его словам, Россия ценит и такую поддержку, однако он подчеркнул, что Брюссель следит за тем, чтобы отдельные государства не нарушали солидарности членов Евросоюза. Таким образом, по его словам, ЕС сковывает волю государств. В Севастополе вновь ввели режим временного ограничения электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он призвал жителей по возможности не пользоваться лифтами, зарядить телефоны и зарядные устройства, а также снизить нагрузку на сеть, не включая мощные электроприборы. Эта мера необходима для ликвидации перегруза электросетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Ранним утром в Севастополе уже вводился режим временного ограничения электроснабжения. Севастополь оказался обесточен после атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру. 24 июня в городе и в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации. Квартиру российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в самом центре исторического центра Киева возле Золотых ворот приобрел на аукционе за 301 тысячу долларов производитель дронов «Генерал Черешня», так называется эта компания. Там заявили, что считали для себя абсолютно принципиально взять жилье в общественное благо. Фонд государственного имущества Украины выставил на торги две конфискованные квартиры Лебедева в Киеве. Общая стартовая стоимость объектов составляет около 550 тысяч долларов. Итоги торгов за вторую квартиру – неизвестные. Карен Хачанов с победы стартовал на Уимблдоне, третьем сезоне турнира «Большого шлема» по теннису, который проходит на травяных кортах Лондона. Третья ракетка России обыграл 155-ю ракетку мира британца Билли Харриса со счетом 6-3, 5-7, 6-3, 6-3. Во втором круге россиянин сыграет против 56-й ракетки мира Яника Ханфана из Германии. Хачанов занимает в мировом рейтинге 22-е место. Ранее первый круг преодолел Даниил Медведев, первая ракетка России, а вторая Андрей Рублев проиграл в первом круге. Призовой фонд Уимблдона в этом году составляет около 85 миллионов долларов. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая, не говори мне...

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Город Сосновый Бор называют городом атомщиков.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Лолиты. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России объявило, что с 1 июля приостановит пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. В частности, на российско-финляндском участке границы приостановит движение через железнодорожные пункты пропуска в Выборге, Санкт-Петербург, Финляндский, Святогорск, в Ленинградской области. На российско-эстонском участке границы Печора-Псковский, на российско-латвийской Пыталово. МИДу России поручено направить уведомление Финляндии, Эстонии и Латвии о принятом решении. Причины не на называется. Ракетная опасность объявлена вечером на территории Московской области, сообщила Единая государственная система предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. Там отметили, что возможны перебои мобильного интернета. Между тем, ограничения в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковское, Шереметьево, введенные ранее вечером, сняли, сообщила Росавиация. Минувшую ночь на полете к Москве сбили 61 дрон. После удара беспилотника и пожара в частном доме в Егорьевске погиб 6-месячный ребенок. По неподтвержденным официально данным СМИ, в больнице также скончалась его мать. Число жертв недавних землетрясений в Венесуэле превысило 1900 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи парламента страны Хорхе Родригес. Травмы получили более 10,5 тысяч человек, а всего пострадали свыше 28 тысяч. Повреждены около 900 зданий, из них 189 разрушены полностью. Между тем, по оценкам НАСА, сделанным на основании спутниковых снимков, повреждения большей или меньшей степени могли получить примерно 59 тысяч построек. Землетрясения магнитуды 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле в прошлую среду вечером по местному времени. Особенно пострадал штат Ла-Гуайра на севере страны. Казахстан с 1 июля начнет масштабную модернизацию системы государственного управления при сохранении президентской формы управления. Об этом объявил глава республики Касым Жомарт Токаев. По его словам, планируется провести капитальный ремонт всего здания казахской государственности. Главной задачей станет повышение эффективности управления, а фундаментом останутся независимость и суверенитет. При обновленном балансе ветвей власти президент сохранит статус главного должностного лица и верховного главнокомандующего. Ранее принятие новой конституции Казахстана одобрили в ходе голосования более 87% избирателей. Кинотеатр «Художественный» в Москве с 9 по 12 июля совместно с Французским институтом России представит программу «Имя Брижит», посвященную Брижит Бардо. Эта актриса стала символом французского кино и одной из самых узнаваемых фигур мировой культуры 20 века. Четыре картины разных периодов карьеры Бардо позволят увидеть актрису в разных образах, отметили в кинотеатре. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
3: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.
1: Нет, не надо слов.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Суммарная протяженность Ставропольских улиц превышает 700 километров.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напоминаю.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

хит-парад главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Ларисы Черниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Самым популярным брендом города Петрозаводска остаются калитки. Особые пирожки по традиционным рецептам.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
2: Группа «Серебро». Перепутала.

0: радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.